0: Black is the color. Black is the color of love.
1: Не жить мне, матушка, красивая.